Radio Rubin. Твои най-любши хити. Интисте непозадне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.

Radio Robin. Твои най-любши хити. Им ти сте не позадне полетне. Устварен за полетие. Радио Робин.

Radio Rubin. Твои най-любши хити. И ти сте непозадне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.